ближайшее время беда нас прекрасно солнечно. И умеренно прие полне понедельяку. После подне душ западно, но листра, главном маэстра. Sada je temperatura zraka u našem gradu 27, a najviše bi moglo biti više od 33.

ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.